Мы уходили в юности бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой, а за матросской слободкой тополя в лучах далеких.

привала грезилась родимая земля. Звала слободка, нас и звали тополя. Наш путь Бердянску был нелегок и тернистый, снова в бой трубил гордист. А за Батроскою, слободкой тополя, под ними копотью дымилась земля. Огнем опаленной, но выжившей листвой,

0: Verstehe.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два.

0: Manchmal fehlen mir die Worte. Ich wär so gern da für dich.
1: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.